Одному Эдик убил его мать, отца, брата, сына, жену. Да, Эдик психанул, да, Эдик поцик нервный. Крэк плюс долги всем и характер скверный. Лучше Беду было удержать себя в границах.